в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: 7-7-44-44. И, кстати, у креветок сердце находится в голове.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Остались без работы? У нас работа есть всегда. Мы ищем ответственного сотрудника. Если ты разбираешься,

0: Заполни анкету в Mobil1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Радио. А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
1: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
0: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
2: И, кстати, язык кита весит как слон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: И, кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: И кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
5: Building up a better future is a challenge we must take up.
6: It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you.
7: It's up to you.
8: It's up to you.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
5: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: время работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: «Атом охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: И, кстати, «Робинзон Крузо» считается первым английским романом.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
7: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
6: Как скажешь, Ксюш.
7: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
6: Все хочу!
8: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
9: И кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
6: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
7: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
8: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
9: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
8: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
9: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
10: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
11: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться.
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
8: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
7: Как скажешь, Ксюш.
8: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили барбекю.
7: Всё хочу!
9: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
10: И, кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
7: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио – бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
8: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
9: И, кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
4: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер.
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: И, кстати, во время ужина человек глотает примерно 300 раз.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: Компания «Стальград» по адресу Шевченко, 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде» пожалуйста.

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: продюсер рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес – город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
7: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
8: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
9: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь, до 80 лет.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
6: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
7: Ура! Скоро лето, а значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты. Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
8: И, кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: 8044-44.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной, 5.
5: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
6: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
5: Как скажешь, Ксюш.
6: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
5: Все хочу!
7: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
8: И, кстати, Петр I имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
8: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
7: Как скажешь, Ксюш.
8: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
7: Все хочу!
9: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
10: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силенщебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: Ура! Лето. А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты. Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
4: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу: Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.
5: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
6: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
7: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский, Победы 2, дробь 2.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
7: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи. 8-904-54-66-929.
8: И, кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
9: Hi, this is Mike Marine.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
7: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
8: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
9: И, кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
3: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
5: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
6: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
7: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальград»...

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.

0: современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной, 5.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: И кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Остались без работы? У нас работа есть всегда. Мы ищем ответственного сотрудника. Если ты

профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: И, кстати, книга «Путешествие Гулливера» описала размер и скорость вращения лун спутников Марса за 100 лет до того, как это сделали астрономы.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
5: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
6: И, кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Остались без работы? У нас работа.

0: Время работы. Обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, книга «Путешествие Гулливера» описала размер и скорость вращения лун спутников Марса за 100 лет до того, как это сделали астрономы.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде»

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
2: И кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Новоуральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N-Radio. 107,9 МГц.

somebody's gonna get